0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Джими Роджерс, Риве Радика.

0: Дом довиђења, сиротињо.
1: Ей, париньо, ей, париньо, светиньо и проклетиньо. Ей, париньо, ей, париньо, светиньо и проклетиньо.
0: Болин.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Окей.